блаженных и преснопамятных сознателях святые обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, лежащих и повсюду.

благоносящих и добродеющих во святелем всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

блаженных и преснопамятных сознателях святые обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду.

Благословящих и добродеющих во святели всечестнем в храме сем, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.